часы, игру Пленина, Кремль на массив и белый снег у Трента, и шоколада у Пушкина, великий червоный плац отплынул Хен. Где-то далеко Хен, плажом по парижских мостах, шукам твоей постати вśród мглы.